Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: закончена, и поэт уеду вдаль.
1: А в общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту.

0: Твоя весна на твоем любимом радио.
1: Сегодня целый день

0: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.

0: Медведи под крылом чайки 4 часа утра.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Радио. Радио. Комета.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

Хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Реклама.
2: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Радио «Комета». 92,6

0: планета.
1: Реклама.
2: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
3: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио
1: «Реклама». Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Твоя весна на твоем любимом радио.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
3: Времени мало так. Время – моя печаль. Время, которое лучше бы просто не замечать.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ».

0: КГБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. ОКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамада.

0: Томат Богомедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Радио. Комета. 92.

Радио «Комета». «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета».

0: это твой февраль.
1: Столица Чеховского района, 8 часов утра.
2: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
3: Всем привет, дорогие радиослушатели!

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Ищите качественные материалы.

0: Материалы для ремонта и строительства.
1: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
0: Кровельные материалы премиум-класса. Гибкое изделие.
1: Сантехника от ведущих производителей. Трубы, фитинги, крепеж.
0: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары. Доставка в день заказа. Профессиональные консультации.
1: Выгодные цены от производителя.
0: Мы находимся по адресу. Город Чехов, улица Уездная, 12А. Строение 1. С 8 до 19.00. Без выходных.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицировала третью модель. Скоро кроссовер К40 на базе «Джили Атлас» встанет на конвейер. Напомним, ранее оформили документы на более крупный кроссовер К50 на базе «Манжара» и седан C50, он же «Джили Префейс». Серийное производство стартует в течение месяца полутора, а в продажу «Волга» поступит летом. Скоро стартует серийное производство первой модели новой российской марки «Стео». «Стео MX» — это аналог кроссовера «Exit». По габаритам и технике он близок к модели TXL. Хороший уровень оснащения, двухлитровый турбодвигатель и полный привод. Серийное производство на заводе в Ленинградской области начнется этим летом. Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в России. За 4 месяца с начала года продали 22 тысячи автомобилей. На 1000 больше, чем Havail Julion. Обе эти модели сейчас популярнее Lada Vesta. В топ-10 самых популярных моделей также входят Tenet T4, Havail M6 и Geely Manjaro. Audi A5 второго поколения — это очень драйвовый и эмоциональный лифтбэк. Покупка 10-летней машины и сейчас не выглядит безумной затеей. При регулярном обслуживании большинство узлов живут долго, но оригинальные запчасти и работы стоят дорого. Особенно если дело касается коробок передач и моторов V6. Подробнее о плюсах и минусах Audi A5 второго поколения в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: дома.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: планета.
1: В городе и районе 9:00.
2: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
3: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
2: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции

0: лето. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-40-2-62. 8-925-180-40-2-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары.

0: Доставка в день заказа, профессиональные консультации.
1: Выгодные цены от производителя.
0: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495.

0: 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
0: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Прислушайся.
3: Твоя весна на твоем любимом.

0: что там?
1: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
3: Копейка рубль бережет.
4: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распред газопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
3: Деньги дороги, как память.
4: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек

0: Летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении АТОР. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без заработка. Трат на дорогу.
1: Идея на миллион.
0: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
3: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
4: Ты порог старетому попса, и никто вообще не думал, что ты скатишься. Ближе к ночи баться, будешь слать не сердце, и писать ты постами, какая задница. Ой, прости, я не хотела, это не мое дело. Но если ты такой крутой,

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Адри и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Использовать можно только сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений теперь необходимо сдать историю. В МВД России предложили признавать международные водительские права россиян, проживающих за рубежом, недействительными для управления транспортом в России по истечении одного года с даты регистрации по месту жительства в Российской Федерации, сообщили в ведомстве. Как отметили в министерстве, сейчас иностранные национальные и международные водительские удостоверения, имеющиеся у граждан России, признаются недействительными для управления транспортом на территории Российской Федерации по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения иностранного национального водительского удостоверения. И в завершении выпуска. В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес». В период с 1 января по 30 апреля 2026 года россияне стали чаще посещать мероприятия, посвященные поэтам этой эпохи, по сравнению с аналогичными датами прошлого года. Основной репертуар формирует события, связанные с творчеством Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Николая Гоголя.

0: Гумилева. Отмечается, что одними из самых востребованных постановок 26 года в России стали «Маяковский я сам» с Никитой Кологривым, Ахматова «Гумилев Гумилев» со Светланой Ивановой, гастрольный тур «МХАТ» имени Горького со спектаклем «Женщины Есенина» и постановка Алексея Франдетти «Маяковский». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Вдохни, улыбнись. Весна уже здесь.
5: Твоя весна на твоем любимом.

0: Systems.
1: Радио «Комета».
0: «Комета».
1: 92,6 FM.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умная маска-тренажер для нагрева от Xiaomi. В ассортименте Xiaomi появилась оригинальная новинка. Умная маска для глаз Mijia Smart Massage Eye Mask. Устройство позиционируется как аксессуар для снятия напряжения с глаз после рабочего или просто трудного дня. Специальная изогнутая форма маски обеспечивает плотное прилегание к лицу, исключая проникновение света. На внутренней стороне тканевая отделка и углубление на месте расположения глаз. Такая конструкция позволяет избежать давления на веки во время использования устройства. Маска оснащена 4 небольшими вибромоторами с независимым управлением и массажными головками, скрытыми под мягкой подкладкой. Они запрограммированы на имитацию пальцевого массажа в области глаз и не оставляют на коже видимых следов после процедуры. Устройство также поддерживает функцию подогрева с 2 температурными режимами. Работой аксессуара можно управлять через мобильное приложение Mijia. В нем

0: пользователь может установить время сеанса от 2 до 30 минут, выбрать один из 6 предустановленных режимов или же создать собственную программу массажа с учетом личных предпочтений. Полезной особенностью новинки стал съемный тканевый чехол, упрощающий уход за устройством. Уровень шума во время работы аксессуара, по заявлению бренда, не превышает 40 дБ. Продажи Xiaomi Mi Jazz Smart Massage Eye Mask в Китае уже начались. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше.

0: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
3: Радио «Комета» 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Телвис Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.telvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
2: Подбрось меня, я отпускаю наш.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России утвердили правила контроля за деятельностью частных детективов. Они начнут действовать с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление правительства. Согласно нововведению, контролирующим органом выступает Росгвардия. Плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в 3 года. Проверке подлежат договоры на оказание сыскных услуг частным детективам с каждым заказчиком и акты об их выполнении, а также сведения о частном детективе, включая наличие и отсутствие судимости и результаты медицинского освидетельствования. Основаниями для внеплановых проверок могут стать обращения от граждан, организаций или органов власти о нарушениях со стороны детективов. Анонимные обращения рассматриваться не будут. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». В рамках межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей прорабатывается ряд важных инициатив, в том числе законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». Законопроект также призван создать механизмы стимулирования производителей, использующих в оформлении своей продукции элементы российского культурного кода. Речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. И в завершении выпуска. В зоопарке британского Блэкпула с размахом отметили 30-летие самки красного лемура по кличке Шелли, пишет Daily Mail. Сотрудники зоопарка надели праздничные колпаки и приготовили для именинницы особый торт. Этот юбилей – огромная редкость. В дикой природе на Мадагаскаре красные лемуры живут всего 15-20 лет. Даже в неволе достичь 30 лет удается единицам. Шелли считается самой старой представительницей своего вида в Великобритании и 7-й по возрасту в мире. При этом красные лемуры – вид, находящийся на грани исчезновения, а их популяция продолжает сокращаться.
3: И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92,6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21:00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: Новости. Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс обновил голосовой ассистент навигатора. Раньше он ориентировался только по объектам дорожной инфраструктуры. Например, по указателям, съездам, мостам и прочему. Но заметных ориентиров такого типа не слишком много. А знак поворота легко пропустить. Теперь искусственный интеллект может ориентироваться и по городским объектам. Например, предложит повернуть после заправки, магазина или памятника. Ориентироваться в городе будет проще, особенно если город незнакомый. Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. В ГАИ опровергли слухи, которые ранее публиковали ряд СМИ. По заявлениям неофициальных источников, штрафы за скорость, парковку, отсутствие полиса, ОСАГО и другие нарушения вырастут в несколько раз. В госинспекции заявили, что никаких изменений в административный кодекс или другие документы в последнее время не вносилось. Автомобилистам рекомендовали следить за информацией о штрафах только через официальные каналы. С 1 марта следующего года водительские права людей с тяжелыми заболеваниями будут аннулировать быстрее, чем сейчас. Речь идет о диагнозах, которые считаются противопоказаниями к вождению. В том числе эпилепсия, тяжелое нарушение зрения, состояние с высокими рисками потери сознания и ряд других. Сейчас при выявлении диагноза до ГИБДД информация может доходить с задержкой. Со следующего года врач будет обязан подать заявление в ГИБДД сразу же. После этого у водителя будет 3 месяца на медкомиссию. Если нет, права аннулируют. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире «Рабочий полдень». В ближайшие два часа с вами я, Зуля.

Дюкова. За окном прекрасное ласковое лето, жара. И скоро, конечно же, время каникул. 8-916-244-0044. Сюда вы можете прислать свои любимые композиции, пожелания, приветы.

Давайте, друзья, это рабочий полдень, а значит, ваш голос может звучать, конечно же, в прямом эфире. 8-916-244-00-44. Заказывайте любимые треки, делитесь настроением, зовите своих друзей. И вместе слушать давайте рабочий полдень. Будет у нас сегодня 2008 год. Окунемся в 2008 год. Что же там было? Расскажу вам сразу же после рекламы. Сделаю такое маленькое объявление. Сегодня я учусь импровизировать, друзья.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: весна на твоем любимом радио.
1: Шикарное время продолжается. 12.23 на студийных. У меня есть первая заявка, но сейчас давайте немножко окунемся в 2008 год. Барак Обама неожиданно стал

0: Эта песня звучала для Энджи. Вы слушаете Радио Комета 92.6 FM. 30 минут до конца текущего часа. Пропустила, не пропустила. Сделали два прозвона. 91.69. Абонент с окончанием 4 цифр. Вот, 91.69. Делитесь настроением. Я на связи. Звоните. Еще раз прозванивайте.
1: Кто там?
2: Твоя весна пришла.
3: Весна и музыка на любимом радио.
0: А прямо сейчас у нас песни под заказ, музыка под заказ. Далее немного рекламы и к вам вернусь. 2008 окунемся, не забываем. Присылайте песни 8-916-244-00-44. Сюда вы можете прислать свои любимые композиции. В Телеграм или в Майк.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень продолжается. Эта песня звучит для Алексея. «Света, сердце мое» называется. Хорошая, классная песня. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Спасибо Алексею за такую прекрасную, нежную музыку. Света была только что в ваших динамиках. Вы слушаете Радио Комета 92.6 FM. А сейчас отправляемся в 2008. Музыка твоих воспоминаний.
2: Радио Комета 92.6 FM.
1: Закрываем глаза и начинаем вспоминать, что же у нас было в 2008 году. Билан выиграет Евровидение, сборная России разносит Голландию, выходит в полуфинал чемпионата Европы по футболу. И в это время звучит...

легендарно, просто классно. 2008 в твоих динамиках отправляй своему другу или подруге, с которым ты в 2008 году слушал эти песни.

0: Чехов. Зерно и корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексный обед.

0: Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товара по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Серенада. В общем, в следующем части обязательно эти песни все исполним. Я постараюсь все исполнить. И вижу от Эдуарда заявку. В следующем части озвучим. А пока делайте громче и наслаждайтесь.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.

0: Радиок, радио Комета. 92.6 FM. Комета.
1: Приветствую вас, 13.05 на студийных, рабочий полдень продолжается, вы слушаете радио Комета 92.6 FM, и с вами я, ближайший час, Зуля Дюкова. Ну а я хочу напомнить вам, что у нас есть возможность с вами не только слушать любимую радиостанцию и суперхиты, но и смотреть еще в группе ВКонтакте радиостанция Комета 92.6 FM, а пока ты подписываешься на наше сообщество, я озвучу...
0: Комета.
1: Блин. Это песня для Эдуарда. Озвучиваю. Доброе утро, Зуля. Хочу услышать Алексей Романов «10 поцелуев». Классная песня. Далее у нас «Обморок» и «Мама», «Animal Jazz», «Буч»,

Радио «Комета». «Комета». 92,6.

Внимание, радио, говорит Вилли, тот самый с камбуза. Я потерпел крушение на яхте. Хочу послушать Григория Лепса «Треугольник печали». Прямо сейчас, Вилли, делайте громче и наслаждайтесь. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

шикарное время продолжается. Хороший плейлист – это залог хорошего, конечно же, настроения. Я напоминаю номер телефона прямого эфира 8-916-244-2044. Дальше у нас песни под заказ, а прямо сейчас «Dance in the Rain». Я к вам вернусь сразу после рекламы.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. Плюс 7-916-626-02-63. Плюс 7-916-626-02-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

а что будет, она вам сама расскажет. А прямо сейчас давайте послушаем интересную песню. Тут вот нашла и потеряла, сразу же потеряла. Может, сейчас найду. Нет, не найду. Жаль. Давайте слушать.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе-кулинария в Городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в Городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

остальных. Рак, разреши себе не помогать, даже если тебя просят. Сегодня важнее твои ресурсы. Лев, сделай что-то без цели, впечатлить кого-либо просто для себя. Дева, позволь себе не доводить начатое до конца, если оно больше не важно. Весы, прими решение быстро, не собирая мнения других людей. Скорпион, не выясняй мотивы людей. Сегодня это только запутает тебя еще больше. Стрелец, выбери действие, которое не имеет пользы, но приносит интерес. Козерог, осознанно сделай меньше, чем обычно, и не оправдывай это. Водолей, игнорируй идею, как должно быть, и действуй хаотично. Рыбы, проведи часть дня без чужих эмоций, дел и разговоров. С вами была Зуля Дюкова. 13:57, рабочий полдень завершается. Я всем говорю огромное спасибо вам за ваши заявки, приветы и пожелания. Я к вам вернусь сегодня у нас... А что у нас сегодня? Четверг? В субботу вернусь. Четверг, правда? Я запуталась. Всем пока-пока. С вами была Зуля Дюкова и рабочий полдень.

0: судьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал, что досрочный этап единого госэкзамена прошел штатно, без серьезных сбоев, об этом сообщает ТАСС. Накануне член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, доктор технических наук Ольга Пилипенко, рассказала, что в Госдуме надеются на увеличение числа выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ по информатике и физике. По словам Пилипенко, раньше для поступления на педагогическое направление необходимо было сдавать только обществознание. Однако теперь выпускникам нужно будет выбрать и тот предмет, на педагогическое направление которого они поступают. Например, если ученик планирует стать учителем физики, то ему придется сдавать этот предмет. Министерство труда России примет меры по пересмотру отказов в назначении единого пособия для многодетных семей. На пресс-конференции, приуроченной к началу первого конкурса «Семейная столица России», об этом рассказал глава ведомства Антон Котяков. Он пояснил, что пересмотр касается отказов в предоставлении единого пособия многодетным семьям, у которых средний душевой доход не превышает прожиточный минимум более чем на 10%. Его цитирует РИА Новости, отмечая, что с 22 мая социальный фонд начнет вести пересмотр отказов в активном режиме. И в завершении выпуска. Самой привлекательной деталью у мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин. Заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика. Их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин выделили сильные руки с выступающими венами, 20% красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон и 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства?
5: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
4: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
5: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
4: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
5: Выгодные цены от производителя.
4: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
2: Каждое воскресенье

0: С Анной Донрой.
1: С Анной Донрой.
2: Всем добрый день. И с вами снова я в студии, Анна Донрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. Всех рада чувствовать за эфиром. Я очень рада всех тех, кто ко мне присоединится. Сегодня такая тема интересная. Я ее несколько раз пыталась здесь начать, но какие-то сбои в программе мне не давали это сделать. Надеюсь, что сегодня все пройдет гладко. И сегодня я встретилась в парке у нас, когда гуляла утром с собаками, с одной замечательной женщиной. Зовут ее Татьяна. Татьяна, знаю, что вы меня слушаете. Привет. И я хотела бы... И мы с ней разговорились на тему, как раз подошли к тему голодания. Лечебное голодание, для чего это нужно и что это вообще такое, что это дает. И я все-таки решила, что это знаки. Это знаки, что эту тему сегодня нужно все-таки продолжить. И нам ее нужно с вами зафиксировать уже от начала

0: и до конца. Итак, сразу расскажу про себя, почему я вообще имею право про эту тему говорить. Я практикую голодание. Знаете так, мне не очень нравится слово «голодание», мне нравится «осознанное воздержание от пищи», это называется ОВП. Но, чтобы всем было это понятно людям, я буду все-таки говорить «осознанное воздержание от пищи». Вот. Ой, голодание, чтобы это было людям понятно. Итак, у меня было несколько заходов на 21 день на воде. Ну, несколько, это, наверное, где-то раз 10. Один раз у меня было 28 дней. Я была на голоде 3 раза по 5 дней без воды. Тоже интересное ощущение, тоже поделюсь обязательно с этим. Вот. И также я практикую голодание, когда вы голодаете... Забыл слово, сейчас вспомню. Когда вы голодаете какое-то количество дней, потом там, например, не едите. У меня был опыт 3 месяца, я голодала через день. День ел, день нет. Тоже замечательное ощущение. В общем, сегодня в целом мы с вами осветим такие вещи, как что такое голодание, для чего оно нужно. Я расскажу, что уже по голоданию у нас Нобелевские премии у людей. Да, то есть я расскажу, какие фильмы посмотреть на эту тему. Сразу скажу, что я тот человек, который делюсь собственным опытом. То есть я много книг всяких разных прочитала, но не на основе этих книг я веду эту передачу. А я делюсь именно только тем, что я сама на себе испробовала. Интервальное голодание, вот я слово вспомнила. По интервальному голоданию тоже поговорим. Поэтому я с людьми делюсь своим опытом. Рассказываю, как бывает. Я уже практикую голод именно с другими людьми. То есть ко мне люди приходят для того, чтобы я людей ввела в голодание. Вводила их, да. То есть мы грамотно к этому подходим. И, соответственно, у меня уже большой опыт работы с людьми в том числе. Наверное, где-то около 10 лет в этом направлении. Поэтому есть чем поделиться, есть что рассказать. В связи с этим мы с вами поговорим о том, что это в целом такое, для чего это нужно, да, как сделать голодание безопасным, как входить в голодание, как к этому подходить, да, что может еще поспособствовать тому, что там облегчит голодание, да. И обо всем об этом я сегодня с вами это все мы обсудим. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать никакие вопросы, не стесняйтесь комментировать. Мы можем спорить, мы можем обсуждать. Я готова ответить на и обосновать каждый ваш вопрос, потому что тема достаточно обширная, вопрос достаточно стандартный, честно вам скажу. И я принимаю от вас вопросы на Макс по телефону 8-916-244-00-44 или в мой личный аккаунт на любой мессенджер, который у вас есть. Кто меня знает, можете писать туда. Вот, поэтому тема голодания. И следующая композиция, которая открывает этот час и открывает мою программу по традиции, это... Нет, давайте, наверное, традиционно мы ее не откроем. Мы, наверное, сейчас сделаем чуть по-другому. У нас будет сейчас Зиверт. Мы Зиверт откроем с газ. Вот. И после этого я поставлю свою песню, которую мы вместе написали с искусственным интеллектом, песня про меня. Итак, заходим в новый час. Будьте со мной, не переключайтесь. Я вас очень жду. Будьте со мной в диалоге.
1: Все мы изначально

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву. Желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Данрой.
5: С Анной Данрой.
6: И снова я в студии, Анна Данрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Что мы сегодня будем с вами обсуждать? Как я уже сказала, мы сегодня с вами обсуждаем голодание. Голодание, для чего оно нужно, что это такое, как это все вообще внедрять в свою жизнь, нужно ли внедрять в свою жизнь, да, и в целом, как это сделать безопасно. Это тоже очень важно понимать. Сейчас, кто слушает мой эфир, возьмите, пожалуйста, ручки, листочки, и если что-то будет интересное, записывайте. Но вы всегда сможете со мной связаться в любых соцсетях. Анна Данрой, я всегда вам подскажу и проведу вас по этому нелегкому пути. Итак, как я уже говорила, делюсь собственным опытом. И голодание, для чего оно нужно? Вообще голодание, когда я начала практики голода, я начала сбрасывать лишний вес. Да, ну, у меня там радикально все происходило. И я начала понимать, что когда, как только у меня начинается убираться лишний вес, как только я захожу на жизнь без еды, да, у меня начинается большой прилив энергии. То есть говорят, что из еды берется много энергии. И я бы сказала как раз скорее наоборот. Чем меньше мы едим, тем больше у нас энергии. Еще, кстати, хочу сказать такую вещь. Не надо вообще меня рассматривать как истину в первой инстанции. Я тоже человек, я могу ошибаться. Вот. Но если какие-то вещи вам будут заходить, если вам будет что-то очень интересно, вы можете это сами пробовать. Но сразу всегда всем говорю и предупреждаю. Если вы общаетесь с врачами, никогда не делайте этого без консультации вашего личного лечащего врача. Это очень важно понимать. Вот, потому что основная жизнь у нас основана на традиционной медицине, поэтому в данной ситуации я бы все-таки вот этого делала под присмотром каких-то людей. Тем, в любом случае, людей, которым вы доверяете. Итак, вот почему я могу говорить сейчас о голодании вообще достаточно спокойно. Я практикую голодание уже, лично я 15 лет, да, но сейчас, в 2006 году, уже 10 лет, считайте, да, с августа месяца, есть такой Йосинори Асуми, он получил Нобелевскую премию, который открыл принцип аутофагии. Аутофагия, давайте я сейчас просто расскажу вам обычными словами, да, я не буду вам сейчас умничать, вы это можете почитать, что такое принцип аутофагии. Вот. Этим пользуются уже люди давно. Голодание — это уже как лечебный инструмент на протяжении уже большого количества лет. Но именно Йосинори Асуми, он это доказал, как происходит деление клетки, как там одна клетка вытесняет другую. В общем, это все происходит на клеточном уровне, и он это просто смог доказать, объясняя это научно, через науку. Вот. То есть, это уже стало традиционным методом. Вот. Соответственно, вот этот принцип аутофагии, он омолаживает

организм. То есть любую клетку можно вытеснить, плохую, да, и на этом месте вырастет другая клетка. Но это прям вот я вам совсем в двух словах вот так говорю, чтобы это было просто понятно простым языком. Вот, поэтому если раньше можно было аккуратно эту тему затрагивать, то сейчас это все традиционно и можно. Вот. В связи с этим, вот, естественно, что на себе это трудно проверить, но судя по тому, как у нас вообще усиленно все это замалчивается, то похоже на правду. Кому нужен бесплатный способ оздоровления и омоложения? Вообще этот эффект открыт вообще, ну, уже в 60-х годах еще был такой фильм «Наука о голодании». Это лучший вообще документальный фильм о лечебном голодании в СССР, России, Европе и США. Фильм 2011 года. Вот я сейчас посмотрела, да, то есть его, видимо, там трансформировали. Это великолепный фильм вообще об использовании метода лечебного голодания в советской, российской, западной медицине. Там вот специальные даже есть сейчас очень много, кстати, санаториев, там, где люди приезжают на исцеление за счет отказа от еды. И там это очень грамотно все как бы там преподносится, да, то есть там и врачи есть специальные. Это вот как раз я вам говорю про то, что это уже давно как бы как традиционка. Вот, поэтому этим можем пользоваться. И голодание, собственно, да, оно очень сильно меняет нашу жизнь, оно меняет наше состояние, да, оно меняет... Ну, вообще, меняет мозги, физическое состояние, вот. И как раз вот, что дает голодание, мы сейчас очень подробно уже в следующем блоке с вами поговорим. Вот. А вы пока там записывайте, и на телефон 8-916-244-0044 вы можете писать в Макс Мессенджер, да, или в мой любой личный аккаунт, который есть, если у вас есть мой телефон. На любые вопросы я вам отвечу, любые комментарии с вами обсудим. А дальше песня «Let Me Be», «The Second Voice». Сегодня, кстати, я сама буду ставить плейлист. Очень постараюсь вас удивить хорошей музыкой. Итак, не переключайтесь. Скоро я к вам вернусь.

0: Полезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: Это снова я, вернулась к вам. Тема сегодняшней нашей программы «Полезный настрой» с Анной Данрой – это тема голодания, да, как правильно это все делать. И у нас есть вопросы. Есть вопрос от нашего постоянного слушателя, от Эдуарда. Вопросы следующего характера. Можно устраивать самопроизвольные посты аскезы по голоданию, по настроению, а не по религиозному календарю? Но это такой даже не вопрос, а как бы утверждение. Да, я согласна. Я не придерживаюсь никаким календарям. Помните, что самый важный календарь – это вы сами. То есть я, например, люблю, если какие-то голодания там устраивают, я говорю, я люблю через день, да. Если это день какой-то, да, я люблю там четверг почему-то. Ну, вот чисто четверг, может быть, из-за этого. В понедельник очень люблю голодать. Вообще лучше голодать в дни, в будни. Объясню, почему. Потому что на выходных как бы срабатывает эгрегор еды. Что такое эгрегор? Да, это когда... Это как бы дух какого-то мероприятия, да, например, когда все вокруг едят, очень сложно остановиться, да, если вы попадаете в компанию, где все пьют, ну, там, например, алкоголь, да, вы принимаете алкоголь, ну, вот не хотите пить, то есть вас как бы все равно туда переманивают. Вот, то же самое происходит с едой, то есть на празднике лучше этого не делать, то есть если вы хотите пугать, сделайте это в течение рабочего дня. Это очень удобно, потому что вы когда заняты, у вас всегда находится, ну, как бы куча дел, чтобы не поесть. Вот, поэтому, да, здесь я с Эдуардом согласна. Еще очень опасно полное голодание, вот тоже комментарий, да, для организма это стресс, потому что хотя бы яблочко или дольку апельсина можно съедать. Мы как раз и говорим о стрессе. Для организма нужен стресс для того, чтобы он запустил свои ресурсы, для того, чтобы он запустил ресурсы на свое восстановление. Еще раз говорю, если это страхи присутствуют внутри, то как раз яблочко или дольку апельсина нужно просто носить всегда с собой. Но вот эти эксперименты по поводу отказа от пищи вообще в целом и быть на воде, ребят, это интересное ощущение. Вот. Я рекомендую всем попробовать на основании вот тех как раз советов, которые я давала. И вот еще. Мне кажется, что голодание дисциплинирует человека. Организм начнет по-другому относиться к еде, когда получит еду вновь в достаточном количестве. Вот здесь полностью я соглашусь. Как я уже говорила ранее, это вообще в целом дисциплинирует то, что вы начинаете есть. Вы хотите есть медленнее, да, вы хотите есть более полезную пищу. Вот, это, скажем так, это тот пункт, ради которого стоит попробовать голодать. Вот. И дальше еще есть несколько вопросов, которые я отвечу в следующем блоке. Сейчас я немножко так маленький блок сделала. Вот. И сейчас хочу, чтобы вы послушали песню Льюиса Чеботина. Очень люблю ее. «Плакал Голливуд», веселая песня. Слушаем, не переключаемся. И после рекламы я снова к вам вернусь. Будьте на связи.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товара по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Полезный настрой с Анной Данрой.
6: С Анной Данрой.
7: И я к вам снова вернулась. Чуть тут запуталась программе. Вот, все. Просто я для вас ставлю музыку интересную, и мне хочется, чтобы вы проводили со мной музыкальное время тоже так же хорошо, как и с полезными моими передачами. Итак, продолжаем отвечать на вопросы. Что безопаснее, устраивать дни диеты на легкой еде или все-таки голодание? Вы знаете, я бы сказала, что одно другое не исключает. То есть, если у вас есть страх голодания, то лучше, ну, делать это на легкой еде. Если вы хотите уже каких-то более серьезных экспериментов, да, как я уже говорила, вы знаете, голодание должна быть какая-то цель. То есть, либо облегчить организм, да, либо самоисцелиться. То есть, просто так, ну, взять, поголодать, ну, ради интереса это можно, конечно, сделать, безусловно, чтобы понять, насколько вам будет хорошо или плохо. Если вы там летаете, занимаетесь спортом, у вас все получается, у вас хорошее настроение, то, в принципе, зачем в целом экспериментировать над организмом? То есть здесь голодание – это такая вещь, которая ходит, ну, с помощью которой можно изменить свое состояние, да, состояние настроения, легкости. Вот, поэтому здесь нужно просто понимать, для чего вы это делаете. Если вас устраивает абсолютно легкая еда, то и вы не нуждаетесь там в исцелении, вы там полностью здоровы, то вам это делать не нужно. Если вы чувствуете, начинаете хандрить или двигаться, не можете встать с дивана, ребят, ну, голодание – это выход из положения, скажем так. Еще хороший вопрос вот здесь тоже пришел. Многие специалисты утверждают, что критический день голодания – это пятый. Якобы тут уже организм начинает стрессовать и паниковать от отсутствия поступления белков, углеводов, что такое, что может спровоцировать панические атаки. И здесь нужна особая стойкость. Наш организм, то есть еда вообще, чтобы вы понимали, еда – это наркотик. Да, это своего рода наркотик, на который нас подсадили. Очень много сейчас в еде всевозможных усилителей вкуса, да, то есть мы на них просто сидим. То есть если мы едим какой-то, вот, если я сейчас зелень, салат ем, я, например, там лук, у меня шпинат, руккола, петрушка, там укроп, я чувствую каждый вкус каждой травы. Очень многие едят просто на автомате и не чувствуют вкуса, потому что забивают наши вкусы именно вот эти вот усилители вкуса. Поэтому здесь получается, что панические атаки – это в голове у нас. Вот. Ничего такого страшного не происходит. Вот. И здесь нужна особая стойкость, никакой не нужна. Здесь можно плавно к этому подходить, как я уже говорила. Я сразу на 7 дней зашла после там алкоголя, что я употребляла там вот 15 лет назад, да, там я, например, вечером у меня какая-то вечеринка, я там наелась там хлеба с мясом, да, и потом на неделю захожу. Ну, было непросто, было неправильно. Но я это прошла и поняла, что это неправильно, и теперь делаю правильные вещи и всем рассказываю, как это сделать. Вот. И я не первый раз слышу, вот также пишет вот Ольга, что можно голодать и при этом вести абсолютно полноценную жизнь. Но при этом у меня есть знакомая, которая периодически голодает, но часть голодовки ей очень плохо. Она не может полноценно работать. Вот как раз про это я и говорила, что для того, чтобы не было плохо, нужно чистить организм. И еще

очень важный момент, прям очень важный момент, это то, что надо обязательно перед тем, как заходить на голод, обязательно, очень важно очиститься от паразитов. Внутри нас очень много вообще паразитов, которые диктуют нам наши пищевые привычки. И я не хочу вас расстраивать, потому что я уже на протяжении 10 лет провожу чистки от паразитов, да, и могу вам сказать, антипаразитарные чистки, детоксы провожу. Ребят, у нас даже отдельный чат есть, когда мы начинаем чистить наши кишечники, некоторые люди даже оттуда удаляются. Мы присылаем фотографии, что из людей начинает выходить. Это страшно. Это не просто какие-то одноклеточные, которые там диктуют ваши пищевые привычки. Ребят, это черви. Причем они там и 40 сантиметров есть, и пучками там по 2-3 сантиметра, и толстые, и тонкие, всякие разные. Даже выходило из людей то, что мы даже в интернете потом найти не могли. То есть паразит – это страшно штука. И когда очищаешься от паразитов, то, соответственно, у тебя меняются пищевые привычки. Поэтому это очень важно понимать. Но это касается длительных голодовок. То есть даже если вы, будучи зашлакованы и вместе с паразитами, поверьте, один день это не безвредно. Просто попробуйте. То есть вы должны понимать, насколько это разница, как вам это будет вообще все это нравится. Вот. Поэтому следующая песня у нас будет «Without You». Это Антон Павловский. Тоже я лично для вас ее приготовила. Еще один блок у меня будет. Не переключайтесь, оставайтесь, и мы завершим эту тему. Вот. Скоро вернусь.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.

0: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
1: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
0: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Донрой.
5: С Анной Донрой.
6: И мы завершаем наш час, завершается моя программа. Тема сегодняшнего дня была голодание. Спасибо за вопросы, которые здесь были, да, и я еще сейчас вот на один вопрос отвечу, и есть у меня еще пару пунктов, которые я хотела отметить. Вот спрашивает, так, сейчас, Андрей спросил, какие риски вообще вот про голодание? Очень хороший вопрос, я люблю вообще вот эти вот вопросы, потому что, ну, люди боятся, да, нас приучили, что мы должны вот там есть 5 раз в день, вот, ну, я придерживаюсь совершенно другого мнения, потому что, я говорю, очень много у меня поменялось. Я понимаю, что это не так. Вот, поэтому короткие голодания, честно вам скажу, совершенно безвредные. Даже если вы, например, сегодня там будете есть какой-то легкий салат, и завтра один день голодать, ну, безвредные. Попробуйте это сделать на воде. Вода, большое количество воды, оно заменит вам еду. То есть оно как бы обманет организм, то есть оно наполнит ваш желудок, после чего будет просто пропадать аппетит. Как только вы захотите пить, кстати, вообще, как только вы захотите есть, сразу пейте воду. Вообще, вот для тех, кто хочет отказаться от большого количества приема пищи, вам такой секрет, что как только вы захотите есть, выпейте сначала стакан воды. Прям вот 0,33 возьмите и маленькими глотками выпейте. Потому что очень часто питье, то есть мы хотим пить, а организм у нас требует есть. Вот этот момент нужно отследить. Попробуйте пить просто воду, и вы будете заполнять это пространство. Это будет дело привычки. Дальше. Старайтесь не есть до 11-12 утра. Вот, кстати, это для тех, кто хочет забросить лишний вес. Ребят, это мой личный лайфхак, это мой личный эксперимент. Чем позднее вы поедите, тем меньше вам будет хотеться есть в течение дня. Вот это прям мой лайфхак, которым пользуется уже большое количество людей, и это реально работает. То есть вам утром проще потерпеть до 11, например, до 12, да, ну просто воду можете, чай с лимоном, с медом пить, а потом вот первый прием пищи сделать в 11-12. Поверьте мне, вы после 6 даже потом захотите меньше есть, а вот в течение с 12 до 6, пожалуйста, ешьте любое количество еды. Вот, дальше, возможно, при голодании заболевания, то есть может слизь из носа быть, температура и так далее, расстройство желудка, бурление в животе, температура, то есть это прям реально может быть. Пожалуйста, этого не пугайтесь, потому что, ну, организм начинает выводить все токсины, и как это происходит, у каждого происходит по-разному. Поэтому, кстати, с помощью голодания можно еще избавиться от аллергии, это вообще известный способ, вот. Ну и там еще очищение печени. Вот, поэтому вот это все очень важно знать, что когда вам становится плохо, например, головные боли очень часто при голодании, можно сделать клизму. Я против клизм, сразу вам могу сказать. То есть я против интенсивных больших количеств клизм, да, но я могу вам сказать, что при головных болях даже вообще вот и деткам можно делать. Делайте смузи, добавляйте, во-первых, туда свеклу сырую. Она очень пластична, она очень хорошо в смузи прибалтывается. Вот. И у вас будет автоматическое очищение без всяких препаратов. Вот. Либо делать клизмы, почитать, как это делать в интернете. Какие-то там разовые акции, я считаю, что, ну, с клизмами можно исполнять. Просто аккуратно это делайте. И сознанием дела консультируюсь со всеми специалистами, которым вы верите. Вот. И, в общем-то, очень рекомендую, как, хотя люди к этому относятся очень легкомысленно, подключайте, пожалуйста, обливание ледяной водой. Тема закаливания у нас была в прошлый раз. Опять же, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете со мной связаться в любых соцсетях. Меня зовут Анна Донрой. Я веду, как и закаливание, закаливаю детей. Самый маленький ребенок у меня был 4 месяца, я закаливала. Да, и 81 год у меня была самая взрослая женщина, которая начала закаливаться только в 81 год. Ребят, это чудодейственная сила, которая поддерживает ваше голодание в том числе. Просто не пренебрегайте вот этими моментами. Подключайте потихонечку все и сразу. Но потихонечку. Вот. Поэтому вот в целом у меня на сегодняшний момент все, что я хотела, я рассказала. У меня еще есть такой вопрос, там, можно ли голодать при сахарном диабете? Ребят, я сейчас не буду пропаганду вот этого вести, потому что это все-таки под наблюдением врачей ведется. Вот. Могу точно сказать, что можно, но это прям однозначно под наблюдением и однозначно знающих людей. Либо врачей, либо люди, которые это уже прошли. Вот. Поэтому в целом по голоданию у меня

все. Сразу еще скажу, что я теперь буду только в пятницу завтра. С Ольгой мы выходим в Чероки-шоу. И 2 недели у меня не будет полезного настроя. Только через 2 недели я к вам вернусь, потому что я волонтерю в Мелехово. Приезжайте все в Мелехово на фестиваль, на театральный. Буду вас всех там рада видеть. Подходите, я там руководитель волонтеров. Подходите, спрашивайте, где Анна Донрой. Я со всеми буду рада лично познакомиться и пожать вам руку. Следующая песня — «Venus Radio Edit», Диан Соло. Тоже для вас ее выбрала я. Спасибо всем, кто был со мной. Всех вам благ.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

От музыки к размышлениям о громкости. Шумные соседи никогда и никого не оставляют равнодушными. Но призываю всех заботиться не только о себе, но и думать об окружающих. Вот хиты на любимой волне.

0: предмета. Реклама.
1: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыка на паузе. В эфире любопытные новости. Отечественный сервис по поиску работы провел опрос. Какие профессии россияне считают престижными? Первую позицию в этом хит-параде занимает IT. За это направление голосует 51% опрошенных. На второй строчке профессии исследователей и ученых. Такой вариант назвали 38% респондентов. Престиж врачей оценил каждый третий россиянин. Это примерно 30%. Пятерку лидеров замыкают творческие профессии. Их назвали 14% респондентов. Почти половина опрошенных считает, что за последние несколько лет отношение к рабочим профессиям в разы улучшилось. 58% уверены, без них невозможно обойтись. Об этом сообщает abnews.ru. Ну а через несколько мгновений музыка вернется в эфир.
1: Радио Комета 92.5.

Музыкальные ритмы на паузе. Мысли вслух на репите. В истории, когда один человек любит, а другой позволяет себя любить, чувствуется какая-то вселенская несправедливость. Очень хочется, чтобы любовь была взаимной во всех смыслах этого слова.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно...

0: Ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2026.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Five, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.

радиостанциям, работающим на частотах от 20 тысяч килогерц ровно до 20 тысяч 12 килогерц, вы создаете по мере приема сигналов космического корабля «Восток-5». Просим прекратить работу в этом участке диапазона.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: Музыка на стоп. Мысли вслух на плей. Каждый из нас несет определенный заряд. Но те, кто ворчал, когда было плохо, ворчит и тогда, когда хорошо. Поэтому побольше светлых мыслей под хиты на любимой волне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.
3: Благодарю слушателей за компанию. Как всегда, было не скучно. Всем бодрости и легкости под хиты любимой волны. С вами был Дима Казанцев. Пока-пока.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Использовать можно только сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений, теперь необходимо сдать историю. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности» в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Прорабатывается ряд важных инициатив, в том числе законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». Законопроект также призван создать механизмы стимулирования производителей, использующих в оформлении своей продукции элементы российского культурного кода. Речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. И в завершении выпуска: самой привлекательной деталью у мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин, заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика, их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин выделили сильные руки с выступающими венами, 20% красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%.

0: а ухоженные волосы и удачная стрижка – только 9. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение –

0: Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем начинает свою работу. Я с вами буду до 20.00. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44, Telegram, Max, обычный смс. Можно позвонить в прямой эфир, как вам удобнее. И меж тем, я сегодня посмотрю, что сегодня было интересно в этот день, прекрасный четверг, 14 мая, поэтому я сегодня прямо в предвкушении, действительно, вот дождя, возможно, будет дождь, как мне сказали по дороге в час ночи, но не знаю, но на что-то похоже, как-то душно немножко было, вот сейчас погода как-то немножко разветрилась, но тем не менее, автомобилистам хорошей дороги домой, чтобы было все удачно и вы быстро и легко добрались до дома, пассажиры, которые в авто слушаете радио Кометы, программу «Рабочий полдень», заказывайте свои любимые песни. Начнем мы, пожалуй, с Полины Гриффитс и далее по нашему трек-листу, либо по вашим заявкам. Итак, начинаем. С вами Игорь до 20.00 в программе «Вечерний Чехов».
1: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: предмета.
1: 92,6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92,6 FM.
3: Программа «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается, и я начал с композиции Дина Мигдал «На утро все будет иначе». Ну, это да, это можно сказать синонимом. Как говорится, утро вечера мудренее. И мы всегда говорим, что завтра будет лучше, чем сегодня. Поэтому, ну, вечер давайте закончим хорошо, чтобы завтра было лучше, чем сегодня. Но посмотрим, как все будет. Во всяком случае, пока. Пока мне сказали про дождь, вот на самом деле. Ну, пускай прольет, что в мае дожди, это как бы нормально. Главное, чтобы не каждый день, вот. Меж тем, у меня заявка от Андрея, который попросил поставить композицию Алисон Гольдфрапп и дуэт Дэйва Гана. Композиция называется «Океаны». Вот, «Океаны». Вот, и дальше мы продолжим наш концерт по заявкам, который будет до 20.00. Я буду сегодня с вами. Вот наш стол заявок, предложений и пожеланий открыт. Поэтому присылайте. Все к нам сюда, как наш Иван говорит. Вот. И он вчера загадывал загадку про... что он приносит 2 литра в студию каждую среду, да, он угощает меня гранатовым соком. И я, кстати, ему тогда сказал, когда он начал только эту загадку для вас придумывать, что я уже как бы дал людям понять, тот, кто, может быть, запомнил, есть же такие какие-то вот запоминающиеся люди, которые все запоминают, да, я тогда сказал о том, что меня ждет стакан гранатового сока. Я думаю, а вдруг вот кто-то вот вспомнит и угадает. Но Сергей вчера вот угадал и получил 1000 рублей, так сказать, призового подарка за вот эту угадайку. Да, действительно, Иван пьет гранатовый сок в течение эфира. Я его пью тоже, на самом деле, дома. Только дома. Дома. Вот, поэтому берегу до дома, чтобы до дома донести подарок. Итак, Ocean в исполнении Гольдфрапп и Дэйва Гана. А дальше телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания. Может быть, я тоже что-то для себя сегодня закажу. Надо просто подумать. И надо бы посмотреть новости. Конечно же, радиокалендарь. Наверняка что-то хорошее было сегодня, в этот день, 14 мая.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92,6 FM.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.

0: продуктов.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Прислушайся.
7: Твоя весна на твоем любимом

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Между тем, я перехожу к новостям. И из современных новостей, буквально вот из свеженьких, да, пишут о том, что крупный производитель мороженого «Русский холод» переживает трудные времена. Связано это с тем, что с кредитоспособностью, да, вот пишут о том, что в целом производство мороженого вообще упало, да, и в прошлом году «Русский холод» входил в топ-10 производителей мороженого в России, да, и естественно, да, опрошенные эксперты считают, что трудности могут быть связаны с высокой кредитной нагрузкой. Совокупный долг компании превысил 12,5 миллиардов рублей. Но я что хочу сказать, мороженое, оно стало почему-то в России очень дорогим, да, стоимость мороженого в России действительно заметно выросла. По итогам прошлого года цены увеличились почти на 20%, причем этот рост затронул весь рынок, от розничных сетей до уличных палаток. Ну, в уличных палатках вообще все как бы дорого, да, естественно. Коммерция. Вот, это связано с сочетанием внешних и внутренних факторов, естественно, здесь и глобальное удорожание сырья, логистика, естественно, импортные наполнители, которые нужны, они тоже усложнили импортную логистику, да. И, естественно, тарифы на электроэнергию, топливо, упаковку. Ну, в общем, видите, все. Плюс еще и зарплаты. Вот, поэтому курс рубля, инфляция, да, и, естественно, погода. Погода, да, вот, когда жара, естественно, люди за мороженым бегут, и даже, ну, бывает, и на цену-то не очень смотрят. Хочется купить, вкусно покушать и охладиться, вот. Поэтому, естественно, для снижения оптимизации производства, ну, нужно будет, скорее всего, наверное, снижать брак, уменьшать простое оборудование и увеличить выработку, вот. И, естественно, снижение зависит от импортных ингредиентов, да, и влияние рубля на себестоимость. Поэтому будем надеяться, что ценники надежду дают лишь долгосрочная мера по импортозамещению и адаптации к ассортименту, а также парадоксальная ситуация с удешевлением сырья молока на фоне его перепроизводства. Ну, в общем, будем надеяться, что как-то мороженое, не знаю, не будет у нас вырастать в своей цене. Тему лету продолжит группа «Дискомафия. Летняя пора», естественно, с фильмом про мороженое. Поэтому, надеюсь, вы вспомните и немного посмеетесь. «Дискомафия», дальше реклама. 8-916-244-00-44. Это телефон прямого эфира программы «Вечерний Чехов».
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета». 92.6 FM.
2: Только не суетись. Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай. Кутузову.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
5: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
6: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
5: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
6: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
7: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
8: Кто там?
9: Твоя весна пришла.
7: Весна и музыка на любимом радио.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Между тем, группа Blue System и Дитер Болен перенесут нас в следующий час. После выпуска новостей мы встретимся с вами вновь. 8-916-244-00-44.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Использовать можно только сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений теперь необходимо сдать историю. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности» в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Прорабатывается ряд важных инициатив, в том числе законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». Законопроект также призван создать механизмы стимулирования производства водителей, использующих в оформлении своей продукции элементы российского культурного кода. Речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. И в завершении выпуска. Самой привлекательной деталью у мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин. Заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика. Их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин, выделили сильные руки с выступлением.

0: выступающими венами, 20% красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Между тем, сегодня четверг, 14 мая, и сегодня у меня опять вечер с конкурсом Евровидения, потому что сегодня второй полуфинал. И вообще сегодня должно быть, я так понимаю, поинтереснее, потому что второй вечер. Второй вечер он всегда как-то поинтереснее. Вот поэтому я хочу сегодня, даже не знаю, за кого я сегодня в четверг подниму стаканчик шампанского, скажем так, да? Потому что на втором полуфинале тоже будут выбирать десятку, которая в финал должна выходить, да? Но между тем, я хочу сказать, что сегодня там будет выступать представительница Австралии Дельта Гудрон, да? Композиция, кажется, «Эклипс» называется. Я думаю, что мы ее сейчас, пожалуй, и заведем, но после композиции не играю эту песню снова. Не финалистки, а участница Евровидения 2000 в Стокгольме Ники Френч. Я с ней общаюсь, да, вот, и никак она мне джингл не пришлет. Но, во всяком случае, попробуем как-то из нее что-то вытрясти. Вот, поэтому вот так вот. Ники Френч будет сейчас петь, и сегодня, естественно, она будет тоже на Евровидении смотреть 100%. И без того Евровидению исполняется в этом году 70 лет, юбилейная дата. Вот, поэтому давайте мы, пожалуй, на тему Евровидения вот этот кусочек выделим, да? Далее будет немного рекламы, и мы вернемся к вашим заявкам. Да, у меня есть заявка от Зульфии, я ее потом озвучу. Все, пока до рекламы я буквально заканчиваю говорить, и к заявкам перейдем после рекламы буквально в 19.17.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Чехов, заводская 1/1.
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
6: opt-akb.ru.
5: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
7: Меж тем, «Вечерний Чехов» продолжается, у меня прибывают заявки от наших постоянных клиентов, слушателей, поэтому спасибо вам большое, что вы не забываете, я тоже стараюсь свой план какой-то выполнять. Меж тем, переходим в порядке очередности к следующему нашему заявителю. Значит, Игорь, привет, пожалуйста, поставь песню «Чистую любовь» в исполнении Маки Межиевой. Думаем, что романтика еще жива. Спасибо, ваша постоянная слушательница Зульфия. Добро, добро делаем. Значит, «Чистую любовь» сейчас мы заведем. И далее, далее наши слушатели пишут. Значит, группа «Техас Forever». Зачет, спасибо. Огромный привет Эдуарду Вбутова. Группа «Вирус» от нас. «Ты меня не ищи». И вот, и мне еще, говорит, в телефон заглянуть свой. Интересно, интересно, что у меня там в телефоне. Хорошо. Вот, и, естественно, если у кого-то есть пожелания, а пожелания уже есть у нас, Вилли пишет. Вилли пишет. Ну, Вилли, давай вот я после всех. Я озвучу вот эти заявки, и чтобы интереснее было. А то все секреты как-то сразу выдам, и будет неинтересно. Все, Мака Межиева и «Вирус» прямо сейчас. 8-916-244-00-44.
0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета». 92.6 FM.

0: Пивотек. Пивотек. Комета. Бам-бам-бам. 92.6 FM. Комета. Комета.
1: Андрей Краснов пишет: «Добрый вечер, Игорь. Пусть прозвучит в эфире песня Александра Розенбаума «Стрекоза», посвященная детям Донбасса. Спасибо. Поставим. Вот Александр Розенбаум. У него концерт в июне в Чехове».

Я на всех на вас пожалуюсь Богу. Я там все ему про вас расскажу. Я на всех на вас пожалуюсь Богу. Я там все ему про вас расскажу.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
3: Мне кажется, после этой песни я буду соблюдать режимность все 100%. Как бы не хочется вот так вот с таким переменным графиком ложиться, вставать, потом опять ложиться, потом опять вставать и видеть какие-то непонятные сны. Ну, в общем, сладкие сны снятся тогда, когда вы высыпаетесь, мне кажется, 8 часов. Между тем, я заявки от Вилли читаю. Доброго времени суток. Вилли на проводе. Григорий Лепс, треугольник, печаль.

0: и кометов, а ты меня не поняла. Будет все. Значит, сейчас треугольник любви, а потом будет кометов после рекламы сразу.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: Время, отведенное программе «Вечерний чеков» заканчивается. У меня заявка осталась для Вилли. Эдуард, ваши два трека от Вячеслава Медяника и Алисы будут в следующем часе. Не пропустите. Поэтому я благодарю всех, кто был сегодня с

со мной. Сегодня у нас день фрилансера и, в общем, Вознесение Господне у западных христиан. Интересно. Вот это надо будет почитать. Ну, а меня сегодня конкурс Евровидения ожидает. Буду смотреть, потому что в субботу надо сделать программу. Я думаю, что коснемся мы новостей этого фестиваля. Ничего такого я в этом фестивале не увидел. Жалко, звезда поп-музыки Бой Джордж, который выступал за Сан-Марино, не попал в финал. Как-то странно, на самом деле. Ну, уже могли бы человеку, пенсионеру, как говорится, угодить. Да, все-таки человек, как он сказал в интервью, он хоть и звезда, но он был девственником вот этого фестиваля Евровидения. Ну, конечно, первый раз человек был, но шо уж, я не знаю. И вот так вот сразу это опрокинуть. Ну, несправедливо. Несправедливо, я считаю. Чисто из уважения. Можно было. Можно было. А там уж как потянет уже на фестивале, на беговой дорожке в субботу надо будет тогда уж, я не знаю, обувь какую-нибудь другую подбирать тогда и, не знаю, и выступать в какой-нибудь другой одежде. Не знаю, в общем, жалко. Вот, но тем не менее, сегодня будет гораздо интереснее. Будет выступать представительница Австралии Дельта Гудра. Мы эту песню сегодня прокрутили, «Эклипс затмения». Вот, я лишь пожелаю удачи, что, может, Евровидение куда-нибудь в Австралию уедет. Ну, не знаю, посмотрим. Все, на сегодня все. Я заканчиваю наш эфир. Кометов заканчивает тоже со мной эфир. Эдуард, ловите ваши заявки в следующем часе. Завтра встретимся в программе «Рабочий полдень». 12 часов после выпуска новостей. Всем доброго вечера и хорошей погоды. Всем пока-пока.

0: Старой Лопасне 20.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России с этого года начали действовать новые правила приема абитуриентов в вузы. В частности, они затрагивают способы подачи документов, требования к испытательным экзаменам, распределение мест и так далее, напоминает 360.ru. Основное изменение – это прием документов только через госуслуги. Так, если раньше вузы принимали заявления на сайтах, то с этого года такая опция запрещена. Использовать можно только сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Также можно принести документы лично приемной комиссии или направить их заказным письмом по почте. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых нужно сдать ЕГЭ по физике. А желающим поступить на факультеты социологии, политологии, права, издательского дела и некоторых прочих направлений теперь необходимо сдать историю. Депутаты Госдумы прорабатывают законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности» в рамках межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Прорабатывается ряд важных инициатив, в том числе законопроект, направленный на определение и закрепление понятия «товары патриотической направленности». Законопроект также призван создать механизмы стимулирования производителей, использующих в оформлении своей продукции элементы российского культурного кода. Речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. И в завершении выпуска самой привлекательной деталью у мужчин для женщин оказался голос. Приятный тембр и грамотная речь цепляют 60% женщин, заметно больше, чем любые нюансы внешности и стиля. На втором месте взгляд и мимика, их отметили 39% участниц опроса. Еще 36% обращает внимание на смех и то, как мужчина улыбается. Таким образом, важнее не умение красиво получаться на фото, а то, как человек проявляется в живом общении. Детали внешности отмечали реже. Треть, 34% женщин, выделили сильные руки с выступающими венами, 20% красивые кисти и ухоженные ногти. Щетина или борода нравятся 16%, а ухоженные волосы и удачная стрижка только 9%. Вероятно, женщины уверены, что последние пункты при необходимости можно исправить.
3: И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс обновил голосовой ассистент навигатора. Раньше он ориентировался только по объектам дорожной инфраструктуры. Например, по указателям, съездам, мостам и прочему. Но заметных ориентиров такого типа не слишком много. А знак поворота легко пропустить. Теперь искусственный интеллект может ориентироваться и по городским объектам. Например, предложит повернуть после заправки, магазина или памятника. Ориентироваться в городе будет проще, особенно если город незнакомый. Штрафы за нарушение правил дорожного движения не изменились с 1 мая. В ГАИ опровергли слухи, которые ранее публиковали ряд СМИ. По заявлениям неофициальных источников, штрафы за скорость, парковку, отсутствие полиса ОСАГО и другие нарушения вырастут в несколько раз. В госинспекции заявили, что никаких изменений в административный кодекс или другие документы в последнее время не вносилось. Автомобилистам рекомендовали следить за информацией о штрафах только через официальные каналы. С 1 марта следующего года водительские права людей с тяжелыми заболеваниями будут аннулировать быстрее, чем сейчас. Речь идет о диагнозах, которые считаются противопоказаниями к вождению. В том числе эпилепсия, тяжелое нарушение зрения, состояние с высокими рисками потери сознания и ряд других. Сейчас при выявлении диагноза до ГИБДД информация может доходить с задержкой. Со следующего года врач будет обязан подать заявление в ГИБДД сразу же. После этого у водителя будет 3 месяца на медкомиссию. Если нет, права аннулируют. Еще больше новостей на портале колеса.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9, Строительный рынок, Строймастер, Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи: плюс 7-916-626-02-63. Плюс 7-916-626-02-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Удивительные места необъятной России в рубрике
0: «Там, на неведомых дорожках». Переславль-Залесский входит в Золотое кольцо России и является центром национального парка Плещеево озеро. Город основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Изначально его название звучало как Переяславль. Произношение изменилось на Переславль в 15 веке. Определение «Залесский» связано с регионом, который называли Залесье, область полей и земледелия. Путеводитель. Переславль-Залесский входит в состав Ярославской области и расположен в 130 километрах от Ярославля и 140 километрах от Москвы. Город стоит на берегу Плещеева озера, в месте впадения в него реки Рубеж.
1: Исторический телеграф. В Переяславле родился князь Александр Невский. Его сын Дмитрий Александрович был великим князем Владимирским, но его резиденция находилась в Переяславле. Поэтому какое-то время Переяславль-Залесский был фактической столицей Северо-Восточной Руси. В 1688 году Петр I на Плещеевом озере начал строительство потешной флотилии, так что Переславль по праву считается родиной русского военного флота. Монголо-татары грабили и захватывали Переславль 8 раз. Неудивительно, что именно там осенью 1374 года впервые был поднят вопрос об избавлении страны от ига.
0: Как красиво! На территории Переславля-Залесского находится 5 архитектурных комплексов монастырей и 9 церквей. Любителям природы рекомендуем посетить дендрологический сад, где представлено более 600 видов растений и деревьев. Открыт для посетителей он с мая по октябрь. Из музеев в первую очередь загляните в Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Его же филиалами являются знаменитый ботик Петра I и музей усадьба Ганшиных. Музеев в Переславле не меньше, чем православных святынь. Самыми известными являются музей утюга, музей дом чайника и музей хитрости и смекалки, в котором представлены предметы крестьянского быта, инструменты и приспособления народных промыслов. В летнее время работает музей вазы. Помимо экспозиции, там есть сувенирный уголок, в котором проводятся мастер-классы по росписи ваз, чашек и прочих сувениров. Туристы очень рекомендуют к посещению

Музей радио, где собрана большая и интересная коллекция радиоаппаратуры разных годов. И это далеко не весь список интересных мест Переславля. Этот город обогатит вас духовно и интеллектуально, так что смело отправляйтесь туда. А в следующий раз нас ждет путешествие в Пудож.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.ру.

0: КРФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: примета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
3: Радио слушаю.
2: Что вы там слушаете, Сидоров?
3: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
2: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
3: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
2: С кем ты разговариваешь?
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: «Комета».

мне под ноги. Кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
3: Твоя весна на твоем любимом радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощутим.
1: Это радио Комета.

0: Харькове 22 часа.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки.

0: хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21:00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
1: Копейка рубль бережет.
2: Минэкономразвитие сохраняет планы по индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в России с 1 июля 2027 года на уровне 9,1%, следует из сценарных условий функционирования экономики России на 2027-2029 годы, опубликованных на сайте министерства. Так, с 1 июля 2027 года предлагается повысить оптовые цены на газ для всех категорий потребителей, включая население, на 9,1%. В прошлом сентябрьском прогнозе министерства предполагался такой же рост тарифа. Тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам на 11,1%. Прошлый прогноз аналогичный. С июля 28 года и с июля 29 все тарифы предлагается индексировать по-прежнему на 7%.
1: Деньги дороги, как память.
2: Пляжный отдых по системе «Все включено» в Анапе является одним из самых доступных в России. Стоимость недельного путешествия для семьи из трех человек летом может начинаться от 33 тысяч рублей без транспорта, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Анапа остается одним из самых доступных направлений для пляжного отдыха по системе «Все включено». Недельный отдых для семьи из трех человек, двое взрослых и один ребенок, стартует от 33 тысяч рублей без учета дороги, говорится в сообщении Атор. Там указали, что это минимальный тариф, при этом средний бюджет размещения в недорогих отелях 3-4 звезды составляет 80-90 тысяч рублей без затрат на дорогу.
1: Идея на миллион.
2: И в завершении выпуска на программу «Пушкинская карта» в 25-30 годах предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. На реализацию программы с 25 по 2030 годы предусмотрено почти 140 миллиардов рублей, сказала она в ходе своего доклада на заседании итоговой коллегии Минкультуры России. Министр добавила, что с начала реализации программы к ней присоединились порядка 12,5 тысяч организаций культуры. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Радио «Комета». 92.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Systems. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92,6 FM. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Британскую группу Slade многие называют прямыми продолжателями Beatles. Сравнивая музыкальную многообразность коллективов, да и многие поэтические темы пересекаются. Не раз за это они подвергались жесткой критике, но все вопросы окончательно были сняты в 1974-м, когда Slade растерзал британские хит-парады своим синглом «Far Away». Менеджера группы Чеса Чендлера посетила идея снять целый фильм с музыкой и сюжетом, где бы музыканты выступили в роли вымышленной группы Flame, поэтому название фильма In Flame можно было привести двояко, и как в пламени, и как в группе Flame. В отличие от веселого и легковесного фильма Битлов «Вечер трудового дня», вот и еще одно совпадение, пожалуйста, это кино было посерьезнее и посвящалось темной стороне шоу-бизнеса, изматывающим гастролям, внутренним дрязгам в группе и тому подобное. В прокате In Flame провалился, зато от него остался саундтрек, куда в числе прочего входила песня «Далеко-далеко». Экс-солист Slade Ноди Холдер до сих пор считает эту композицию лучшей в творчестве Slade, и с этим трудно поспорить. Ностальгическая грусть в песне не случайна, ибо она была написана вдали от родины, во время американских гастролей. Однажды Холдер стоял на балконе мемфисского отеля и, глядя на ночную реку, произнес: «Я видел желтые огни, спускающиеся вниз по Миссисипи», на что стоящий рядом Чендлер тут же сказал: «А из этого может выйти неплохая песня».

0: Трек был написан ведущим вокалистом Холдером и басистом Джимом Ли. Ли быстро придумал музыкальные ходы, в том числе разложил сам весь хор по голосам. В то время как Холдер поколдовал над рифмой. В одном из своих интервью участники группы признавались, что, пожалуй, Far Away была самой быстро написанной композицией в истории коллектива. Представляя песню в Германии, группа исполнила ее на телешоу «Диско», после чего дозвонившийся в студию гость сообщил, что уже слышал трек с похожей мелодией в одном из горячих немецких кинофильмов, просмотренных накануне. Это вызвало оживление у группы, которая заявила, что обязательно пересмотрит кино, и если оно им понравится, то не будет оспаривать вопрос авторских прав. Пересмотрели или нет, до сих пор неизвестно.
1: Такая знакомая песня. Радио «Комета». 92,5.

0: на берегах Лабасни 23 часа.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

гитара группы Nautilus Pompilius записывала последнее письмо, немногие участники процесса догадывались, что они присутствуют при рождении настоящего гимна перестроечного поколения. Правда, Дмитрий Умецкий впоследствии говорил, что всегда ориентировался на эту вещь, потому что композиция была однозначно сильной. А вот Вячеслав Бутусов к песне в то время серьезно не относился. Да и как можно было рассчитывать на ажиотаж вокруг последнего письма, если оно в попыхах создавалось в довесок к уже готовому альбому «Невидимка». Он получился слишком коротким. 25 минут вместо 30, оговоренных контрактом. Музыканты, вооружившись одолженным синтезатором Yamaha PS55, решили по-быстрому исправить ситуацию. Они собрались на квартире друзей, уехавших в отпуск, и принялись экспериментировать с последним письмом, текст и мелодия к которому уже были готовы. Бутусов хотел исполнить песню в стиле регги, но такого ритма в аппарате не было, поэтому остановились на боссанове. Автор слов последнего письма Вячеслав Бутусов, хотя, говорят, Дмитрий Умецкий тоже приложил к нему руку. Лидер группы Nautilus Pompilius называет песню прощанием с детскими впечатлениями, с Америкой как с мифом, олицетворением которой являются индейцы и ковбои. Он писал ее от лица человека, который стал взрослым и всему этому решил махнуть ручкой. О безумной популярности последнего письма говорить излишне. Достаточно вспомнить лишь о том, что на протяжении многих лет Nautilus Pompilius заканчивал ею все концерты. В конце 80-х наутилусы завершали исполнение прощального письма по одному, уходя за кулисы и оставляя на сцене только саксофониста. Кстати, для выступлений в Финляндии была подготовлена версия песни на английском.

0: Радио «Комета». Реклама. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Реклама.
2: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

кажется рыбаком. Может, и не нужно было становиться за штурвал. Может, нужно было ходить по морю пешком.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио. Радио. Комета.

0: Родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета».

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канал.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: Юный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму.
0: И наше солнце закатилось, на ночь глядя, не спрашивая.